0: улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.